0: Обзор. Акция трая до 27 июня. Авторайх, Мурска Собота, Индютоме.
1: Ищете авто, ки се пополнома прилагоди вашему живлянию. При Автошкафар вас чака свет върхунских знамк на ене месту.
2: Изберите иновативност Ренуя, неустрашност Даче, напредно технологио Нисана, али па спознайте приходност с возили МГ.
1: Местни мальчки, просторни теренци и неелектрична возила. Не добите ли ключов, ампак партнерја на поти.
2: Автошкафар, Мурска Собота али Пословна енота Линдава. Традиција сервис и продаја ки заупате. Телефон 02 52 232 30.
3: Радиска мрежа, тоти ради.